0: эфире.
1: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: хиты.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +20 до +25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5.

0: Рига Плаза.
1: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта. 3-ю неделю в хит-параде.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 7:12.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
3: Беатрис А. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии. Номер 3.

0: 7 часов 19 минут.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Далее. Next.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
7: Где деньги?
8: Деньги здесь.
7: Да где же?
8: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
9: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
10: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
13: ЭХР плюс.
2: Только хиты.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге. Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
5: Stone Rock. Это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Бодрое утро без заминок вместе с Декта. ЭХР плюс. Только хиты.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: ЭХР Плюс. Только хиты.
0: Номер два этой недели.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в РД Электроникс.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV и получайте подарок.
4: Jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: EHR.FM представляет
9: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты.
9: EHR Plus о погоде.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Сегодня будет солнечно и без осадков.

0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.
4: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Феникс. В июле поддержи Густавса Аузенша и Эдгарса Точа на турнире BPT Challenge в Китае вместе с Феникс.
1: Участие в онлайн-тотализаторе и азартных игр разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24LV.
4: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yoff, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sportbars.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Budrē ūtra bez zamīnak vmistis dekta.
8: EHR+.
9: Только хит.

0: Анастасия, специалист Карглас.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
8: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
10: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
11: Любишь получать подарки?
12: Тогда скорее в РД Электроникс.
11: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
12: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
11: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
12: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV и получаете подарок.
13: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
15: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
16: Эхо Air Plus.

0: рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
1: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
0: И в ПТА каждый клиент – босс.
1: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: 106.2. Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Вторую неделю в эфире.
4: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: далее. Next.
1: Стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
0: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Где волейбол, там Феникс. В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на турнире BPT Challenge в Китае вместе с Феникс.
4: Участие в онлайн-тотализаторе и азартных игр разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее Verde Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
10: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

0: что ты услышишь дальше. Veikala saldējiem loteriju ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Где деньги?
7: Деньги здесь.
6: Да где же?
7: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
8: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
0: Номер один этой недели.

0: знаете, дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего.

0: Далее.
1: Next. Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас. Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всех.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботится Love Plants LV.
3: ЭХР.ФМ представляет
4: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
3: Только хиты.
4: ЭХР Плюс о погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: 60 personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28-44-11-66.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: www.tgshow.lv. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:07.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Да, рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники.

0: Анастасия, специалист CarGlass.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты. CarGlass.

0: Mums Eiropums, Eiroaptieke LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieke LV. Labs pirkums sākas ar Eiropums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее в RD Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок. RD Electronics.
6: Woo! Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Вторую неделю в эфире.

0: выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yoff, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: EKR.FM представляет
3: EKR Plus. Рига 96.2. EKR Plus. Рига.
2: Только хиты.
3: EKR Plus. О погоде.
2: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
2: Номер один этой недели.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удовольствия.

0: Далее.
1: Next.
2: Раз, два, выключаем огни. Двери запираем на завтра.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
8: Где волейбол, там Феникс. В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на турнире BPT Challenge в Китае вместе с Феникс.
9: Участие в онлайн-тотализаторе и азартных игр разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
10: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
11: Hesburger!
12: Čau, draugi! Te grupa
13: The Soundboys.
12: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
14: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: 12 часов 49 минут.
1: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: стране, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: EHR.FM представляет
5: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
2: Только хиты.
5: EHR Plus о погоде.
2: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
2: 1:08.
1: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. Viens Rimi Smart. 1 litrs 54 centi. Rimi. Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
5: Где деньги?
6: Деньги здесь.
5: Да где же?
6: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
7: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: что ты услышишь дальше.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касин Укай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Берешь займ, не сравнивая предложение? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложение 18

0: кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders.lv. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!

0: вторую неделю в эфире.
1: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Подстраивайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа. На сцене

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
1: ЭКР Плюс о погоде.
0: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Три часа 8 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: Чао, друг. Те группа.
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Rimi's emocionu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. 1 Rimi Smart. 1 litrs 54 centi. Rimi. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня. С 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+. Вместе с международной платежной компанией Декта.
1: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс, 5,5 мм, 12,49 мм.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 24 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: Оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
0: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
8: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
9: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: 29 минут.
1: Рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriti un Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: EHR.

0: Оптик Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Далее.
2: Next.
3: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой голос.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
4: 60 personiski paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio. Un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi, tu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
5: Анастасия, специалист CarGlass.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
7: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
8: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
9: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
10: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
11: Где волейбол, там Феникс. В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на турнире BPT Challenge в Китае вместе с Феникс.
12: Участие в онлайн-тотализаторе и азартных игр разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
13: Вторую неделю хит-параде.

0: 4 часа 48 минут.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 24 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
3: ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и классного вечера вместе с ЭХР Плюс. С вами я, Катя Ерофеева. Значит, будем открывать топ 5 и слушать ваших фаворитов к этому часу. Начнем с пятой строчки, и сегодня право открывать чарт достается Мэри Гу. Не ревнуй. Мы начинаем.
3: Номер

0: Только что в рамках ТОП-5 прозвучал трек «Шаде» от Мото, Баинди и Хэчо. И это четвертая строчка. Далее услышим еще один супер-успешный фит, в котором будет Джонни. Певец, похоже, готовит новинку. Он представил сниппет, на котором он сам играет и поет. Видео собрало исключительно положительные комментарии, а также вопросы, когда же новый лирический трек увидит свет. Наберемся терпения, ну а пока лучше послушаем бесспорный хит Джонни и Федук «Лето».
1: Номер 3.

0: 5.
1: Среди лучших треков дня сегодня на Эхо Эр Плюс был «Лимбо» с треком «С кем ты играешь». И это вторая строчка. Ну а с первой мы услышим Филатова и Кэроса. Сегодня в чарте побеждает трек «Среди счастливых людей». И, кстати, на прошлой неделе вышел и клип на этот трек, который музыканты уже окрестили лучшим танцевальным видео этого лета. Встречаем лучших – Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». И на этой позитивной ноте закрываем ТОП-5 до завтра. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачи и пока.
2: Номер один.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: что ты услышишь дальше. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Rimi.
1: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее в RD Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
6: Где деньги?
7: Деньги здесь.
6: Да где же?
7: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
8: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yoff, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
10: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем –

0: далее.
1: Next. Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за...

0: рейтингом все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
1: Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 24 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: В «Рига Плаза» лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. «Рига Плаза».
3: Apple Music Top 20. Треки, которые выбирают миллионы.
0: Топ-3.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 6:12.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой 389 евро. Робот

0: 30 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене

0: о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Apple Music Top 20
2: по версии Apple Music.
3: Номер 13.
2: Место сохраняет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Apple Music Top 20.
2: Номер 12.
1: Поднимается на

0: 20.
1: Новинка хит-парада.
2: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на EHR+.
1: Номер 10.
0: Место сохраняет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: 6:46.
1: Рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Apple Music Top 20.
4: Номер 6.
3: Опускается на 2 места.

0: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на EHR
1: Plus. Номер 5
0: поднимается на одно место.

0: вашего современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.
1: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
5: Moneze, Moneze, Moneze.
4: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
6: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
0: Apple Music Top 20.
7: Номер 2.
8: Место сохраняет.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 24 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Вторую неделю в эфире.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы –

0: Далее. Next. Vision Express – большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в RD Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.

0: эфире.
1: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.